0: 5%, но самое главное, это очень важно, оптимизм можно натренировать таким образом, продлив себе продолжительность жизни. Как вам новость? Я считаю, что нам надо с вами немножечко расслабиться, немножечко поддаться хорошему настроению, хотя бы чуть-чуть, и начать тренировать этот оптимизм сегодня, не с понедельника, не со вторника, а вот именно с субботы, с выходного дня. Поэтому пускай у вас все обязательно сложится. Как сложится день в плане советов от наших звездных астрологов, узнаем уже практически через 3 минуты. А еще Кэти Перри, Небезао, Эд Ширан, Мэри Краймбери. Это все музыкальные планы. Будьте вместе с радио АСТВ. Давайте потихонечку встречать этот выходной день и радоваться жизни. И самое главное, улыбайтесь. Доброго утра!
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Кажется, империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну что, приступим. 12 знаков зодиака, 12 советов. Это гороскоп. Поехали, овны. Сегодня вы проснетесь с песнями и в таком же состоянии ляжете спать. Вам будет вести сегодня буквально во всем. Наслаждайтесь. Тельцы, сегодня вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать переклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение куда-нибудь переехать. Лучше оставайтесь с нами. Близнецы, сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности, поэтому отпразднуйте. Раки, вы понимаете необходимость перемен, но отчаянно не хотите делать какие-либо резкие шаги. Ну, если уж так, попробуйте менять все потихоньку, по шажочку. Львы, сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями, это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия большого не доставит. Девы, сегодня вас будет беспокоить некоторое воспоминание, которое уже давно пора изгнать из своей памяти, замените его свежими впечатлениями. Весы, сегодня вам просто, возможно, будет дан импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3, а то и больше. Воспользуйтесь этим импульсом. Скорпионы, сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда уж очень сильное и искушение. Стрельцы, сегодня вам может потребоваться отдых от общества, даже наиболее нежных любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве, это поможет. Козероги, нынче звезды ждут от вас альтруистических действий, правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды. Водолеи, сегодня ваша задача понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Рыбы сегодня молодцы. Это был гороскоп на сегодня, на 16 мая. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: «Давай не ждать», это Мари Краймбрери в эфире Первого областного. Я предлагаю нам тоже с вами не ждать, дорогие, и начинать прямо с утра раздавать приятные подарки. Не забываем о том, что уже через несколько мгновений мы с вами поиграем в игру «Стоп-кадр». Все внимание на наши социальные сети. Это группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ», где будет опубликован специальный пост. Все внимание туда. Ну, а условия я обязательно расскажу чуть позже и надеюсь, что кому-то сегодня обязательно повезет. Задание уже готово, я тоже готов. В общем, все внимание на наши социальные сеточки. Следите, мониторьте, и будет вам счастье. Ну, а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня в городах Сахалинской области. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 мая, в Ахе и Тымовском погода ожидается без осадков. В Ахе до плюс 5 градусов, в Тымовском до 12 градусов тепла. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами возможен небольшой дождь. В Смирных до 9 градусов тепла, в Углегорске, Тамари и Чехове до 5 выше 0, в Невельске до 6 градусов тепла, в Хомске временами дождь и до плюс 4. В Северо-Курильске и Курильске погода ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 6 градусов, в Курильске воздух прогреется до 11 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 16 мая, временами ожидается дождь. В течение дня столбики термометров поднимутся до отметки от 6 до 8 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду. За окном сейчас термометр показывает плюс 6 градусов и морось. Поэтому, если куда-то собираетесь, во-первых, одевайтесь теплее и не забывайте с собой зонтики.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, вот уже и опубликован специальный пост игры «Стоп-кадр» в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио АСТВ», и мы с вами готовы поиграть. Собственно, этот самый «Стоп-кадр», который вы видите на своих экранах, на экранах своих гаджетов, из какого-то фильма. Что это за фильм? Ваши правильные, а возможно и неправильные ответы тоже поощряются, принимаются на наши мессенджеры «Макс» и «Телеграм» по номеру +7 900 660 15 05. И если вы сегодня 10-й правильно ответивший, буду смотреть по времени поступления ваших ответов. Если вы 10-й правильно ответивший, то два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» и на две персоны вы получаете. И на любой сеанс, на любое время, на любой день. Поэтому все внимание, собственно, на ту самую картину, на тот самый стоп-кадр из фильма. На самом деле, вот если бы я увидел этот стоп-кадр, честно, я бы подумал совсем на другие фильмы, а не на тот, который я сегодня загадал. Но, в принципе, этот фильм видели все, его знают все, поэтому я желаю вам, дорогие, удачи. Пускай у вас сегодня все получается. Вот и ответы уже сразу же пошли. В общем, давайте гадать. 10-й правильно ответивший сегодня получает эти самые пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь». Итоги подводим ближе к концу часа, на 50-й минуте. Обязательно обо всем расскажу. И кто выиграл, кто забирает эти пригласительные билеты, тоже расскажу. Желаю удачи. Пока же LP, ночные стаи, снайперы и Жень Трофимов у нас впереди в эфире Первого областного.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
2: When

0: В эфире первого областного Оффенбах и его работа «The Mind». Ну что, друзья, продолжаем гадать, какой же фильм у нас сегодня загадан в игре «Стоп-кадр». И обязательно подведем итоги. Огромное количество ваших сообщений, что не может не радовать. И есть правильные ответы, есть неправильные, удивительно. Есть неправильные ответы. Но я надеюсь, что вы вот те правильные ответы, которые написали, вы совершенно хорошо знаете этот фильм и... Узнаем результаты совсем скоро. Ну, а теперь о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды салона оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 мая в Александровске-Сахалинском погода без осадков, здесь до плюс 10 градусов. Далее во всех городах временами небольшой дождь, в Ногликах до 11 тепла, в Поронайске, Красногорске и Долинске до плюс 5 градусов, в Макарове до 3 выше 0. В Охотском, Корсакове и Аневе временами небольшой дождь, здесь до плюс 4, в Малокурильском, Южно-Курильске без осадков, в Малокурильском до 12 градусов тепла, в Южно-Курильске до плюс 8. В областном центре сегодня, 16 мая, в течение дня будет идти временами дождь, и температура поднимется всего лишь до 6-8 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду, сейчас за окном термометр показывает плюс 6 градусов.
1: Реклама.
2: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, давайте потихонечку разбираться и подводить итоги нашей игры «Традиционные выходные дни. Стоп-кадр». И огромное количество правильных ответов прилетело в эти минуты к нам в мессенджер Макса Телеграм по номеру +7 900 660 15 05. И, конечно, все вы справились с заданием. Я хочу надеяться, что вы справляетесь с нашими заданиями без участия искусственного интеллекта, вот этих умных камер, где навел, сфотографировал, и тебе сразу сеть выдала правильный ответ. Я вот всегда за то, чтобы это было честным, и я, наверное, уверен, я верю в вас, дорогие, я уверен, что правильный ответ, который прислал наш победитель, а он был 10-м правильно ответившим, не использовал все эти умные камеры и искусственный интеллект. Конечно же, сегодня была загадана картина 1998 года выпуска. И главную роль в этом фильме исполнил Джим Керри, режиссер Питер Уэйр, сценарист Эндрю Никол. И это фильм под названием «Шоу Трумана». Молодцы, дорогие друзья, вы абсолютно верно угадали это самое название. Но кто же был 10-м правильно ответившим? Вот вопрос. Им был Константин. Константина мы от всей души поздравляем, аплодируем ему. И, конечно же, вручаем 2 пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на любой фильм, на любой киносеанс, на любое время и на любой день. Константин, поздравляем вас с этим выигрышем. Друзья, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вы сегодня не выиграли. Я еще сегодня обещаю вам подарки. Подробности уже в следующем часе. Ну, а на сегодня стоп-кадр завершен. Как говорится, стоп, снято. Движемся с вами дальше до конца часа. Вилли Вильям, Эльман. И если успеем, Амчи обязательно с вами послушаем. Все, движемся вперед. Спасибо большое за игру.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Это Амчи и Олег Терновой, их работа «Прочь» в эфире Первого областного. Движемся с вами дальше, и у нас с вами на очереди новый музыкальный час. Обязательно поделюсь какими-то интересными новостями, но и о подарках тоже расскажу. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что же, вот уже и день наступил. Всем здравствуйте, дорогие, рад вас приветствовать. И сегодня суббота, 16 мая, и мы с вами отдыхаем. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что у подавляющего большинства сегодня выходной. Те, кто работает, давайте вместе крепиться. Я вместе с вами, я с вами солидарен. Ну, а те, кто отдыхает, вам приятного времяпровождения, в том числе вместе с радио АСТВ. Давайте немножечко о подарках, дорогие, поговорим. В этом часе обязательно разыграем приятные подарки. Это два пригласительных на концерт Джонни. Уже 25 мая во Дворце спорта «Кристалл» этот исполнитель выступит со своей программой. Возрастное ограничение 12+, и радио АСТВ дарит эти самые подарки. Что нужно сделать? Нужно просто внимательно слушать наш эфир и поймать тот самый условный сигнал, после которого нужно набрать телефон прямого эфира 491505, код города 4242. Как выглядит этот условный сигнал, спросите вы меня. А я вам для примера его сейчас покажу. Он выглядит следующим образом.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
0: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
1: Да, сейчас звонить не нужно. Это был образец, условный сигнал выглядит так. Вот как только вы его услышите в эфире, берете свой телефон, набираете телефон прямого эфира 491505. Если вы пробьетесь сквозь шквал звонков, то два пригласительных билета на концерт Джонни, они, собственно, ваши. Я вам желаю удачи, но до этого момента, до момента, когда прозвучит этот условный сигнал, в какой момент он будет, я не знаю. Вернее, я знаю, но я вам не скажу. Мы послушаем Леди Гага, мы послушаем Ваню Дмитриенко, концерт которого был в Южно-Сахалинске. Город 312, Beautiful Boys, все это для вас. Меня зовут Илья Обломов, вам доброго дня и удачной субботы.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Это Динро и Гиги Агустина. Работа In My Mind в эфире Первого областного. Время сахалинское 12.21. Движемся с вами вперед в ритме выходного дня, дорогие. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Настроение есть. Это самое главное. Ну и давайте о погоде поговорим прямо сейчас. Узнаем, какой она будет в городах Сахалинской области сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе и Тымовском погода без осадков. В Ахе до 5 градусов тепла, в Тымовском до плюс 12. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. В Смирных до плюс 9 градусов, в Углегорске, Тамари и Чехове до плюс 5, в Невельске до 6 градусов тепла. В Хомске временами небольшой дождь до плюс 4, в Северокурильске и Курильске погода без осадков. Курилам сегодня повезло. В Северокурильске до 6 выше нулевой отметки, в Курильске до 11 градусов со знаком плюс. Что же у нас в областном центре в Южно-Сахалинске? Сегодня в Южно-Сахалинске у нас с вами в течение дня временами ожидается небольшой дождь, поэтому не забывайте с собой зонтики, пожалуйста. Температура поднимется до 6-8 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду. Если дует восточный ветер, хорошего ждать не приходится. Если мы посмотрим на термометр прямо сейчас, то он показывает плюс 6 градусов. Поэтому, если вы ходите на улицу, одевайтесь теплее.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за Боинг. Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Древнейшая вещица 2003 год выпуска, это Linkin Park, работа NAMP в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, был специальный звуковой сигнал для того, чтобы звонить к нам сюда в эфир и забрать билеты на концерт Джонни, который состоится 25 мая во Дворце спорта «Кристалл». И давайте знакомиться с победителем, его зовут Леонард. Привет тебе большой, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что, рассказывай, как дела, как у тебя настроение?
1: Да вот, все отлично. В данный момент на работе нахожусь.
0: А, вот только хотел спросить, выходной или работаешь ты на работе? Слушай, но у тебя должно быть настроение еще лучше, потому что два пригласительных билета твои, аплодисменты. Как так получилось? Раскрой секрет, как у тебя так получилось молниеносно дозвониться? Потому что, ну, шквал звонков, растолкать всех локтями, это очень сложно.
1: Да, у меня такая работа, то что постоянно буквально надо просто стоять. Я вот радио слушал, думаю, ну ладно, дождусь, позвоню.

0: И вот получилось.
1: И получилось первый раз такой, и вот опять. Ну что, я тебя поздравляю, билеты твои. Ждем тебя на концерте Джонни 25 мая. Кого возьмешь с собой? Расскажи.
0: Честно, пока не знаю. Не ожидал, что выиграю, если честно. Вот я подумаю, наверное, кого-нибудь из друзей возьму.
1: Ну, я уверен, что ты найдешь себе достойного сослушателя. И обязательно приходи на концерт. Мы тебя поздравляем. Хорошего дня тебе.
0: Все, спасибо большое, до свидания.
1: Все, отлично. Вот так вот, Леонард говорит, первый раз решил позвонить, и удача улыбнулась, и вот они, билеты в кармане. Ждем вас, дорогие, на концерте Джонни 25 мая, Дворец спорта «Кристалл», возрастное ограничение 12+. Слушайте каждый день эфир Первого областного, и тогда, может быть, именно вам и повезет.

0: без осадков. Здесь до 10 градусов тепла. В Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве временами небольшой дождь. Теперь по температуре пройдемся. В Ногликах до плюс 11 градусов, в Поронайске, Красногорске и Долинске до 5 градусов выше 0, в Макарове до 3 со знаком плюс. В Охотском, Корсакове и Аниве до 4 градусов тепла. В Малокурильском, Южно-Курильске сегодня без осадков, Курилам везет. В Малокурильском до плюс 12, в Южно-Курильске до 8 градусов тепла. Теперь, что касается областного центра, в Южно-Сахалинске сегодня в течение дня временами будет идти дождь, и температура поднимется до 6-8 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду. За окном термометр показывает сейчас плюс 7 градусов.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: А в Мили Джойс есть

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Мне кажется, вот этот тун-дун-дун самый кайфовый момент в этом треке In the Shadows. Это Расмус в завершении очередного музыкального часа. Мы перемещаемся дальше на Сахалине и Курилах 13.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: одну.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
2: А вот да, дорогие, проект «На одной волне» начинается прямо сейчас, 2 часа нашего с вами общения, ваших сообщений, это могут быть и приветы, это могут быть и поздравления, это может быть и сожаление о том, что у нас происходит вообще сегодня за окном. Поделитесь своим настроением, поделитесь своими событиями, планами на день, в общем, всем тем, о чем хотите рассказать. Давайте пообщаемся, тем более, что времени у нас выше крыши, как говорится, и я жду ваших сообщений. И мне будет очень приятно, что вы напишите парочку сообщений. Если хотите, чтобы я не читал ваши сообщения, вы все равно напишите. И напишите «не читай мое сообщение». Я его как-нибудь переиначу, но тем не менее, так или иначе, мы с вами обсудим предложенное. Теперь, как нам написать? Ну, во-первых, наши группы во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ работают. Там есть специальный пост «На одной волне». Вот там в комментариях совершенно смело можете оставлять свои сообщения. Ну и работают наши мессенджеры Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 1505. Обязательно пишите, и сообщения ваши все прочитаю. Не переживайте, ничего не потеряется. Ни одно слово из песни, как говорится, не вычеркну. Теперь, что касается наших музыкальных планов. NBS PLV, вот такой проект, работа The Last Soul Down, а также Чепик прямо сейчас в эфире Первого областного. Будьте рядом и давайте пообщаемся.
1: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Sal Down в эфире Первого областного. Мы с вами движемся вперед. Программа на одной волне уже началась. И начинаем с вами, дорогие, общаться. Вот Ольга пишет, что грустная погода за окном. Поставьте что-нибудь для хорошего настроения. Ну, обязательно для настроения будет. Ничего страшного, не грустите. Погода бывает всякое разное. Кстати говоря, вот такая погода, она может быть и, ну, настроение и роняет. С другой стороны, можно поделать какие-то домашние дела. Можно дома заняться какими-то вещами полезными, в конце концов. Знаете, если вы не прибирались и не делали перестановочку, посмотрите на свою квартиру, посмотрите на свой интерьер. Может быть, вам придет какая-то дельная мысль в голову, и вы сделаете перестановку. Освежите свое пространство. Согласитесь, очень даже неплохо, очень хорошая мысль. Что еще можно? Ну, конечно, поиграть в какие-нибудь настолочки или посмотреть свое любимое кино или сериал. Расскажите, какой сериал или какая кинокартина вас подталкивает вот на такое настроение. Очень интересно, кстати говоря, узнать. Делитесь своими планами, а также расскажите о том, какое событие у вас сегодня приключилось. У меня есть два поздравления, обязательно их прочту. Это такая личная возможность, используя свое положение, да. Обязательно поздравлю двух человек, у которых сегодня день рождения, поэтому подготовлюсь к этому важному событию. Ну и у вас тоже есть возможность поздравить своих близких, друзей, товарищей, может быть, коллегу по работе с каким-то событием. Обязательно поделитесь этим. Именно для этого и нужна программа «На одной волне». Времени у нас с вами предостаточно. 2 часа общения, ну и, конечно же, 2 часа той музыки, которая нам нравится, и той музыки, которую мы знаем. Жень Трофимов, Dead Blonde, а также VLM уже очень скоро в эфире Первого областного.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 15 05.

0: Самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне.

0: просто какое-то бесчисленное количество версий трека «I like to move it» в эфире первого областного, версия «Вилла М». Ну что, мы с вами, дорогие, движемся только вперед. Давайте несколько ваших сообщений в программе «На одной волне». АСТВ, привет, погода шепчет, сиди дома. Мы с семьей так и делаем. Напекли блинчиков, заварили чай и смотрим кино. Всем уютных выходных. О, слушайте, вот это очень здорово. Может быть, кто-то последует вашему совету. Блинчики, пирожки, всякие, может быть, пироги, в конце концов. Погода располагает для того, чтобы покулинарить немножечко. Вы большие молодцы, спасибо за совет. Добрый день, любимое радио. Передаю привет мужу Максиму. Он сейчас за рулем и движется сквозь этот дождь домой. Родной, едь аккуратно. Дум тебя ждет вкусный обед. Приятного аппетита, кстати говоря, всем, кто собирается обедать. Уверен, что ваш обед вас обязательно порадует. Ну и еще одно сообщение. Привет, АСТВ. Передаю огромный привет девочкам из кондитерской на Ленина. Девчат, не грустите из-за луж. Вы дарите людям сладкую радость в любую погоду. Кстати говоря, вот ваше сообщение прочитал и захотелось какую-нибудь сладкую пироженку съесть. Кто, ребята, кто доставит мне сладкую пироженку, признавайтесь. Ладно, движемся вперед. Спасибо за ваши сообщения. Жду. +7 900 660 1505. Мессенджер Макс и Телеграм. Поделитесь своими планами на день. Поделитесь своим великолепным настроением. А я с вами поделюсь прогнозом от синоптиков на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, на территории Сахалинской области погода ожидается преимущественно без осадков во всех городах. В Ахе и Чехове температура до 8 градусов тепла, в Тымовском до 18, в Смирных до 19 выше 0. В Углегорске до 11 со знаком плюс, в Тамаре, Невельске и Хомске до плюс 10. В Северокурильске до 3 градусов тепла, прохладно достаточно, в Курильске до 9 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток составит плюс 1, плюс 4 градуса. Завтра днем, 17 мая, в областном центре погода без осадков и столбики термометра поднимутся до отметки плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Радио АСТВ. Полный контакт на одной волне. Пиши сообщение.

0: Just Give Me a Reason, Pink в эфире Первого областного. Программа на одной волне продолжается, дорогие. По-прежнему жду ваших сообщений. Давайте чуть-чуть пообщаемся. Не стесняйтесь, не переживайте. Ну и есть сообщение, это очень здорово. Николай написал: поздравляю тебя, моя любимая сестричка Ирина. Пускай годы, что ты встречаешь в этот радостный день, приносят тебе лишь расцвет, красоту и житейскую мудрость. Желаю здоровья и вечной негасимой энергии, чтобы каждое утро было желание войти в новый день и сделать очередной рывок навстречу своим заветным мечтам. С днем рождения, сообщение от Николая. Ирочка, мы присоединяемся к поздравлениям Николая. Будьте счастливы. Вот так просто и с душой. Будьте счастливы. И еще поздравления, но это уже пользуясь служебным положением. И у меня сегодня у моего близкого товарища, друга, день рождения. Яркому человеку яркая жизнь. Саш, пусть твоя рыжая борода тебе приносит только удачу, богатство и статус. А вот в душе всегда остается тот самый задор из наших школьных времен. Желайте крепкого здоровья, крутых успехов во всем и, конечно, отличного настроения. Я знаю, что ты очень веселый человек. Вот всегда оставайся таким же позитивным, верным другом. Вот пускай тебя всегда сопровождает успех. Ну и вот, кстати говоря, это всем друзьям лучшим посвящается, не только моим, но и вашим. Да, вот лучшие друзья могли бы почаще писать или созваниваться, да, в конце концов. Почему, собственно, я всегда пишу? Вот друзья тоже могли бы написать и позвонить. И ваше сообщение, дорогие, жду. Плюс 7 900 660 15 05. Поздравьте, пожелайте, расскажите о том, чем вы сегодня занимаетесь, какие планы на день, какие планы на вечер. Ну и расскажите о вашем настроении. Нравится ли вам такая погода, в конце концов? Потому что люди разные бывают. Кому-то нравится солнышко и тепло, а вот кому-то нравится вот такое лирическое погодное настроение. Все для вас в эти два часа в программе «На одной волне». Ритон, а также А-студио у нас уже совсем скоро в эфире Первого областного.
1: Два часа общения. Пишите сообщение. 8 900 660 15 05.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Крутое звучание от O'Neill, Cause You Were On в эфире первого областного. Движемся с вами вперед. Ваши сообщения, друзья. Радио СТВ, здравствуйте. И вам тоже добрый день. Настроение сегодня залезть под одеяло и включите режим энергосбережения. Поставьте что-нибудь очень бодрое. Сейчас посмотрю, будет вам бодрое. Обязательно. Что еще есть? План на сегодня грандиозный. Завернуться в плед и проспать до самого вечера. Имею полное право. Спасибо за классную музыку. Да, пожалуйста, пользуйтесь. Но вот ваши планы закутаться в плед, и таких сообщений, кстати говоря, немало, и вы знаете, может быть, это единственно правильный способ провести сегодняшний день. Не знаю, напишите, как лучше проводить день сегодняшний, чем заняться. И обязательно поздравьте своих близких, друзей, товарищей с каким-то важным событием. Расскажите об этом событии. Все принимаем в программе «На одной волне», плюс 7 900 660 1505. Это мессенджер Макс и Телеграм, ну и, конечно же, в наших социальных сетях, под постом, в комментариях тоже принимаются ваши сообщения. Пока вы пишете, пока вы набираете свои сообщения, я расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, на территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 14, в Ногликах – до 13 градусов тепла, в Поронайске – до плюс 12, в Красногорске – до 8 градусов со знаком «плюс». В Макарове, Охотском, Ани в Малокурильском до 9 градусов тепла. В Долинске до плюс 15, в Корсакове до плюс 7 градусов, в Южно-Курильске до 6 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура ночью плюс 1, плюс 4 градуса. Завтра днем, 17 мая, в областном центре погода без осадков. Столбики термометра поднимутся до отметки плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер будет дуть южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
5: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная, 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
6: Сколько стоит шашлык?
7: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
8: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
9: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная, 60 и Ленина, 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Особый случай? Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 15 05.

Сабрина Карпентер, ее работа «Эспрессо» в эфире Первого областного. Кстати говоря, очень даже неплохой намек на то, чтобы заварить себе чашечку чая или кофе и скушать какую-нибудь сладкую пироженку, порадоваться. В конце концов, можно и нужно это сделать. Ну, а программа «На одной волне» продолжается. Я продолжаю принимать ваши сообщения. Это могут быть сообщения разного содержания. Самое главное, чтобы они были с душой. И есть парочку сообщений. Привет, радио СТВ, привет, Илья. Ну и погодка сегодня настоящая, осень посреди весны. Но мы не умываем, не унываем. Включили вас на даче погромче, топим баню и готовим миско. Всем хорошего настроения. Спасибо большое за это сообщение. Вот вы большие молодцы, кстати говоря, что вы на даче проводите этот день. Самое главное, не замерзните и одевайтесь потеплее. Я уверен, что банька скрасит ваш досуг. Только самое главное, делать это все с удовольствием. И поможет банька согреться вот в такой прохладный денечек. Знаете, вот я смотрю в окно. И совершенно великолепная погода для того, чтобы почитать, подумать о чем-нибудь, помечтать. В конце концов, мечты тоже имеют место быть. Хотел сегодня пойти на прогулку, но диван и кот со мной категорически не согласны. В итоге выбрали домашний уют, всем тепла и не мерзните. Вот это важное замечание. Пускай у вас сегодня день будет такой лирическо-душевно-домашний. И я уверен, что вы получите удовольствие от сегодняшнего дня, несмотря на то, что вот на улице достаточно мокро и прохладно. Давайте пишите +7 900 660 1505. Поделитесь тем, как вы проводите сегодняшний день, чем занимаетесь, чем можно заняться, какие планы на сегодня. Все обязательно прочитаю. Holiday Boy и Fly Project до конца этого музыкального часа.

0: Красивейшая история от Акмаль. Ты мне покажи в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, движемся с вами дальше. Этот музыкальный час закончен, и мы с вами не останавливаемся. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: 14.03, время Сахалинское. Здравствуйте, дорогие. Продолжаем с вами общаться. Продолжается программа «На одной волне». Наши социальные сети во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ принимает ваше сообщение. Там опубликован пост. И в комментариях абсолютно точно можете писать. Я все увижу, все обязательно прочитаю. Ну и плюс 7 900 660 1505, телеграм-канал, вернее, мессенджер Телеграм и мессенджер Макс готовы также принимать ваши сообщения. Очень здорово, что вы пишете. Продолжаем. У нас с вами 60 минут в запасе есть. Поэтому рассказывайте, как проводите день, чем занимаетесь, какие планы на вечер. Вот это важно. Ну и вдруг у вас случилось какое-то важное событие, обязательно расскажите, поздравьте, передайте привет. Все это в рамках программ «На одной волне» принимается. Времени хоть отбавляй у нас еще. Ну и продолжаем слушать плейлист выходного дня. Саш Санта Бахти у нас с вами впереди. Жду ваших сообщений и давайте это время проведем вместе.
0: 2 часа общения. Пишите сообщения. 8 900 660 1505.

0: помним, дорогие, что переживать и тревожиться нельзя. Это сокращает нашу с вами жизнь, поэтому мы улыбаемся и не переживаем о том, что там какая-то не та погода, которую мы ожидали, не та погода, которой хочется этой весной. И надеюсь, что лето будет достаточно жарким, теплым. В общем, с этими позитивными мыслями движемся с вами только вперед. Ваше сообщение есть, это вот очень радует. Здравствуйте, АСТВ. Передаю привет моей маме Екатерине. Она самая лучшая, красивая и любимая. Это от ее дочки, от Любочки. Люб, передали. Я надеюсь, что ваша мама услышала сообщение, и оно доставлено адресату. Привет, АСТВ. Погода испытывает нас на прочность, но наш коллектив согревается горячим кофе вместе с вами. Передаю привет всем, кто сегодня на смене. Мы справимся. Да справитесь, конечно, дорогие. Вот всем тем, кто сегодня работает, несет свою трудовую вахту, огромный-огромный привет. Я вместе с вами. Добрейшего дня. Из-за дождя все планы на природу отменились, поэтому устроились с сыном генеральную уборку. Зато дома будет чистота. Всем отличного настроения. Отлично, здорово. Видите, я вам говорил, что в такую погоду можно заняться полезными вещами. Можно немножечко покулинарить, приготовить что-то вкусненькое. Поделитесь, пожалуйста, что вы готовите в такую плохую погоду, чтобы себя как-то повеселить, побаловать. И, возможно, мы воспользуемся вашим советом. Ну и еще одно сообщение. АСТВ, привет. Передаю привет работягам из автосервиса на Пуркаева. Парни, работа кипит, несмотря на сырость. Поставьте для нас что-нибудь. Хорошо. Но написано потяжелее. Насчет потяжелее не знаю. А вот команду By India, Эдвард Май и Филатов и Кэрос обязательно поставим, обязательно послушаем. Жду только ваших сообщений. Плюс 7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Поэтому быстренько, не откладывая в долгий ящик, напишите.
1: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Пожалуй, один из самых известных дуэтов, который освежает в памяти старые забытые треки Филатов и Кэрос. Их работа иногда в эфире Первого областного. Ваши сообщения летят. Это очень здорово. Это мне греет душу. Всем привет передаю таксистам из города Хомска от Димона на Короле 255. Хороших пассажиров и терпения. О, да. Спасибо большое за вашу работу. На самом деле она очень важна и она очень нужная. И... еще раз благодарности вам. В город Хомск огромный и отдельный привет. Всем привет, еду на работу. Видимость на дороге так себе, так что водители, держим дистанцию. Спасибо АСТВ, что поднимаете настроение в этот серый день. Пожалуйста, мы всегда за. И знаете, очень здорово, что вы с нами, а мы с вами. Это очень классно. Любимое радио, здравствуйте. Мне нравится такая погода. Есть в ней какая-то особая романтика. Сижу у окна, пью какао, слушаю вас. Всем душевного тепла. О, классно. Особенно, если еще из окна вид открывается сумасшедший. Это вообще прям полная идиллия, можно так сказать. Привет, АСТВ. Дождь — отличный повод никуда не бежать, а просто побыть наедине с собой. И хорошая музыка. И спасибо вам за идеальный плейлист для такой погоды. Пожалуйста, пользуйтесь. Будем и дальше стараться для вашего настроения. А вот постарается ли погода для нашего настроения завтра, мы узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, на всей территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Ахе и Чехове температура до 8 градусов тепла, в Тымовском до плюс 18. В Смирных повезло больше, здесь до 19, выше 0. В Углегорске до плюс 11, в Тамаре, Невельске и Хомске до плюс 10 градусов. В Северокурильске до плюс 3, в Курильске до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 1 до 4 градусов. Тепла. Завтра днем, 17 мая, в областном центре погода без осадков. Температура в течение дня от 10 до 12 выше нулевой отметки. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: В матрешке с 15 по 29 мая. Сосиски Вязанка молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое Гроспирон пломбир 79,95 за 90 грамм.
6: С матрешкой выгодно всегда.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне.

0: Это Бервульф, ее работа «Феникс» в эфире Первого областного. У нас Хомск на связи, оживился, и это очень здорово. Ответный привет от таксистов города Хомск летит Дмитрию. Дима, вам ответочка прилетела. Ребята, вам тоже огромный привет. Держитесь, крепитесь, и вам легкого трудового дня. Еще сообщения, которые летят в эфир радио АСТВ. Давайте, друзья, пишем, не стесняемся. Передаю привет своей любимой девушке Ане. Анечка, не грусти из-за холода. Вечером я приеду, привезу твою любимую пиццу. Скоро буду. Ничего себе, до вечера-то еще, ну, как говорится, топать и топать. Но в любом случае, знаете, вот... О, кстати говоря, мысль про пиццу неизменно греет. И если вы замерзли и хотите чего-то вкусненького, закажите себе прекрасную вкусную пиццу. Я вот совершенно точно знаю, куда я зайду по дороге с работы домой, где взять вкусную пиццу. Не расскажу, иначе вы распробуйте. И давайте наслаждаться вкусами, давайте наслаждаться настроением сегодняшнего дня. Плюс 7 900 660 15 05, это номер нашего мессенджера Макс и Телеграм, ну и, конечно же, наши социальные сети, группа во ВКонтакте Радио СТВ и одноименный Телеграм-канал. Жду ваших сообщений в комментариях. Обязательно напишите, расскажите, какие планы на сегодня, чем занимаетесь, дорогие. Честно сказать, я вчера хотел помыть окна у себя в квартире, но вовремя почему-то что-то меня остановило, даже прогноза на сегодня не видел, и, как выясняется, что зря не помыл-то окна. Завтра погода достаточно неплохая, на 40-й минуте часа обязательно расскажу о погоде в городах Сахалинской области. Ну, а вы же расскажите о планах на сегодня, чем собираетесь заниматься, чем радуете себя в этот непогожий денечек. Я же вас порадую музыкой L1, Carlos Dreams и Айола в эфире Первого областного уже через несколько минут.
1: Радио АСТВ. Полный контакт на одной волне. Пиши сообщение на номер.

0: Здесь очередная работа от команды Айова и Алсу в эфире Первого областного. Движемся с вами вперед, друзья. И вот, кстати говоря, сейчас сидел, листал новостную ленту и какие-то полезные советы. Если вам нравится сирень, ну, во-первых, мы знаем, что обрывать, да, кусты не очень-то приятно, но если вдруг у вас на даче растет и вы там себе букетик срезаете сирени домой, то вот ботаники предупреждают, что домой приносить сирень опасно. Да, конечно, она красиво выглядит, но вот хуже всего сирень размещать дома. Почему? Вот если сирень стоит в спальне, то вот этот сильный аромат сирени и цветов может стать причиной головной боли, бессонницы, аритмии и даже ухудшения зрения. А вот причина всему, одно вещество, которое содержится в сирени, это сиренгин, который содержится в соцветиях, он может влиять на ваше самочувствие. Поэтому лучше наслаждаться красотой, как говорится, на природе и не нести сирень себе в дом. Пускай она радует нас на кустах и красиво цветет. Я уверен, что мы с вами обязательно посозерцаем красивое этой весной. Тем более, что до весны осталось, ну, буквально половинка месяца, а там уже и лето впереди. Но о том, какая погода нас будет ждать завтра, давайте поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, на всей территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском до 14 тепла, в Нокликах до плюс 13, в Поронайске до плюс 12 градусов, в Красногорске до 8 выше 0. В Макарове, Охотском, Аневе и Малокурильском до 9 градусов тепла, в Долинске до плюс 15, в Корсакове до плюс 7, в Южно-Курильске до 6 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров, темное время суток покажут температуру от 1 до 4 градусов тепла. Завтра днем, 17 мая, в областном центре погода без осадков и температура в течение дня поднимется до отметки плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер будет дуть южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности. Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.
5: На одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.

0: Но это популярная схемочка, которая работает. Берем песню, которая нравится всем, перепеваем ее, и вы популярны. Это Go, Артур, в эфире Первого областного, работа иностранец. Мы с вами движемся дальше, программа «На одной волне» продолжается. Парочку ваших сообщений в эфир. Хочу передать огромный привет своим родителям Александре и Сергею и младшему брату Ярославу. Я вас очень сильно люблю, доченька Лизочка. Лиза, принято сообщение, отправлено в эфир. Я уверен, ваши родные услышали его. Еще сообщение. Здравствуйте, хочу поздравить свою тещу Марину Владимировну с прошедшим юбилеем. Сидим на даче, все хорошо. Дмитрий, мы присоединяемся к поздравлениям. В свою очередь и я хочу, пользуясь служебным положением, хочу поздравить свою тещу Оксану Валерьевну с днем рождения. Сегодня у нас в доме праздник. И самое главное, хочу и своей теще, и вашей, Дмитрий, пожелать здоровья. Пожалуй, это самое важное. Ну и, конечно же, быть счастливым. И все обязательно будет. С днем рождения, тещи наши, дорогие, любимые. Без всякого сарказма и без всякой иронии я это абсолютно точно говорю. Если у вас или у ваших родных, близких сегодня день рождения, обязательно поздравьте. Еще есть время в программе «На одной волне». До конца этого часа сообщения принимаются. Плюс 7 900 660 1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Ну и наши социальные сети, группа во ВКонтакте и Телеграм-канал «Радио АСТВ». Они одноименные, ищите. Там есть специальный пост «На одной волне». И, собственно, напишите в комментарии, я увижу ваше сообщение и обязательно прочту его в прямом эфире. Что у нас по музыкальным планам? Рамиль, Ольга Бузова, инстасамка, это наши музыкальные. Поэтому будем рядом, напишите сообщение, пока еще есть время, и оно обязательно прозвучит в эфире Первого областного.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 1505.

0: Just a little bit. Это 50 Cent в эфире Первого областного. И завершающее сообщение от вас, дорогие. Дорогая подруга Вика, с днем рождения. От Лены и Павла Ковалевых. Пусть твоя яркая красота жгучей брюнетки продолжает покорять этот мир, а жизнь будет наполнена грандиозными победами, искренней любовью и абсолютным счастьем. Лена, Паша, присоединяюсь к вашим поздравлениям и Вику от всей души поздравляем. Это было финальное сообщение в моей смене сегодня в программе «На одной волне». Вынужден с вами, дорогие, попрощаться. Пускай ваши выходные будут грандиозными, очень крутыми и запоминающимися, даже несмотря на ту погоду, которая у нас с вами царит за окном. Меня зовут Илья Обломов. Спасибо вам, дорогие, за это время. Спасибо за компанию. Обязательно услышимся в эфире Первого областного. Пускай у вас все будет замечательно. Счастливо. Пока.
1: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы Top Hit Chart, которую проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы, входит еще и День Радио, который мы отметили 7 мая. От всей души поздравляю всех слушателей с этими замечательными датами. Будьте здоровы и слушайте только любимую музыку на любимой радиоволне.
1: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Ну а начнем мы сегодня наш хит-парад с настоящей звездной премьеры. Таня Ткачук, солистка группы «Майя Мишель», только что представила первую в этом году премьеру, трек «На малиновой луне». Эту песню Таня и «Майя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. И вот что у нее получилось.
1: 15 место. На малиновой...

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий артист в прошлом хит-параде представил трек, который называется «Просто и со вкусом. Музыка моя». Артиста зовут Дмитрий Колдун, и он не только этот трек исполнил, но, как следует из названий, эту песню сам и написал. Музыка Димы уже играет на десятках станций и набрала более 30 тысяч эфиров на радио. Дмитрий Колдун, «Музыка моя». Встречайте.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди новый трек группы «Винтаж», который называется «Малахит». Это новая работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. Трек стоит в ротации на сотне ведущих российских радиостанций и уже набрал почти 50 тысяч эфиров. Пожелаем этой работе долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей. И, конечно, включаем «Малахит» для вас прямо сейчас.
0: 13

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 12-м месте у нас в чарте сегодня премьера. Алекс Лим, молодой певец из Казахстана, завоевавший сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях. Начав путь с любительских каверов, он стремительно набрал популярность, и сегодня его имя знают далеко за пределами родной страны. Алекс стал победителем конкурса «Новая волна 2025» и выпускает хит за хитом. Сегодня в нашем чарте прозвучит его трек «Целый мир». Встречайте!
0: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, который для вас веду я, Настя Негода, актриса, певица, радио, телеведущая. Сегодня я представляю вам топовые хиты радио и интернета, звездные новинки и, конечно, лучшие работы молодых артистов. А прямо сейчас к нам присоединяется Оля Серябкина со своим мега-хитовым «Асфальтом», который очень полюбился радиослушателям. Судите сами. С момента релиза в начале марта эта песня прозвучала на радио более 170 тысяч раз. И сегодня Оля на «Асфальт» идеально ложится в трек-лист нашего хит-парада.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Итак, слушаем и лайкаем. Вместо тысячи Саша Санта.

0: радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, на всей территории Сахалинской области погода ожидается преимущественно без осадков. В Ахе и Чехове температура до 8 градусов тепла, в Тымовском до 18, в Смирных до 19 выше 0. В Углегорске до плюс 11 градусов. В Тамаре, Невельске и Хомске до 10 выше нулевой отметки. В Северокурильске и Курильске погода без осадков. В Северокурильске до 3, в Курильске до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью погода без осадков и температура от 1 до 4 градусов тепла. Завтра днем, 17 мая, в областном центре без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до отметки плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: А в Миле Джойс есть...

0: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
1: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ-хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ-хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ Хит Лайв. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: 9.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, и Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» – самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как лирика. На концерте «Топ Хит Лайв» в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит. Don't go mad. Не сходи с ума. Слушаем и сходим с ума.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс», «Беарвульф» в наш трек-лист.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

0: «Лотос» Юлианна Караулова.
1: В отпуск. Сердце в отпуск.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, на всей территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском до 14 градусов тепла, в Ногликах до плюс 13, в Поронайске до плюс 12, в Красногорске до 8 выше нулевой отметки, в Макарове, Охотском, Аневе и Малокурильском до 9 градусов тепла, в Долинске до плюс 15, в Корсакове до плюс 7 градусов, в Южно-Курильске без осадков и до 6 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без осадков и температура от 1 до 4 градусов тепла, днем 17 мая в областном центре без осадков. Воздух прогреется до 10-12 градусов, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Нужна теплица? Стройлисткомплект – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
9: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
8: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Открою вам страшную тайну. Ваня наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году главный краш российского музыкального интернета. Сколько наград и каких получит Дмитриенко, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Ртуть» — совсем свежий релиз Вани Дмитриенко, который имеет все шансы повторить прошлогодний триумф «Шелка».
0: Четвертое.

0: небольшая сенсация. В топ-хит-чарт ворвались Джакон, Киллиана и Любовь Успенская, которые в марте выпустили совместный трек «Плакала надежда». Этот хит по-прежнему в топах интернет-чарта и в нашем хит-параде занимает сегодня почетную третью строчку.
1: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро у нас сегодня уходит Моту, и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важные сообщения, но вместо точки в конце многоточие. Радиостанции этот намек услышали, взяли трек в горячую ротацию, и сегодня у него более 200 тысяч эфиров и второе место топ-хит-чарта.
0: Второе

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и обладательница золота нашего чарта Мари Краймлери. Марина решила не ждать, пока ее новый трек «Давай не ждать» наберет первый миллион эфиров. Она просто заняла и удерживает наивысшую позицию российского радиочарта уже 3 недели подряд. И я думаю, что Юлия Зиверт в этом месте сильно напряглась. Но считаю, что Мари Краймлери абсолютно объективна сегодня у нас на первом месте.
0: Лидер топ-хит

0: что ж, друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами услышали лучшие хиты прошедшей недели и совершенно новые треки звезд и молодых артистов. Это был ТОП Хит Чарт и его ведущая Настя Негода. Не забудьте найти и подписаться на меня в социальных сетях и, конечно, на tophit.ru. Там все, звездные новости, хиты, чарты, молодые артисты и самая лучшая музыка. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательными праздниками, которые случились на прошедшей неделе. Желаю вам здоровья, мира и большой-большой любви. Услышимся в следующих выпусках нашего хит-парада и, конечно, на моих концертах. С вами была Настя Негода. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП Хит Чарта. Ровно через неделю.
2: На Сахалине и Курилах 16:00.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Кольцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. Приветствую всех, кто к нам только присоединился, и всех, кто с нами уже давно. Всем безумно рада. Сегодня у нас суббота, на календаре 16 мая. Вот уже последний весенний месяц у нас перешагнул за экватор. Представляете? Хотя вот, казалось бы, весна только-только наступила, еще не весь снег даже сошел с сопок, но тем не менее, буквально через 2 недели нас с вами ожидает лето, это не может не радовать. И давайте хотя бы этими мыслями о приближающемся теплом времени года сегодня согреваться, потому что весна сегодня греть нас своим теплом не желает, желает нас все-таки дождем обрадовать. Будем ему с вами радоваться, потому что у погоды, у природы нет плохой погоды, как говорится. И давайте с этим позитивным настроением сегодня двигаться, ведь впереди у нас с вами непременно множество приятных и совершенно замечательных музыкальных композиций. Наша прекрасная музыкальная подборка ожидает вас в эфире Первого областного радио. Поэтому я предлагаю сделать сейчас погромче и непременно пританцовывать. У нас впереди только самые зажигательные и классные треки. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

Поднимаем руки в воздух вместе с Мадонной и ее зажигательной композицией «Hand Up». А, друзья, если у вас возникает желание пританцовывать или подпевать, ни в коем случае себе не отказывайте. Только вперед, и я думаю, что вас это будет только заряжать сегодня на позитивное настроение, на прекрасный лад, ведь сегодня у нас замечательная суббота. Да и вообще, я думаю, какая-то, ну, не очень солнечная, будем честны, погода не должна нас сегодня расстраивать ни в коем случае от окна, поэтому отворачивайтесь и не смотрите на этот дождь, на серое небо, ну или, по крайней мере, можно и порадоваться дождю сегодня. Я вот когда добиралась до работы, прям с удовольствием подставила лицо каплям, которые летели мне в глаза еще с ветром, и я пыталась, насколько это возможно, наслаждаться вот этим весенним дождем, все-таки уже не снег, и спасибо на этом. Поэтому будем радоваться, что все-таки не снег идет за окном, а уже дождик такой весенний. В принципе, и трава зеленеет, и листья распускаются. И, кстати, друзья, даже сакура уже распустилась в некоторых местах нашего города. Поэтому, пока она не облетела, такое вам напоминание, не забудьте ей полюбоваться. Ну, а сакура прекрасна в любую погоду, по-моему, и в дождливую, и в солнечную. Поэтому, если вы сегодня вооружитесь зонтиком или дождевиком, можно устроить себе такую небольшую прогулку и полюбоваться сакурой, пока она еще у нас есть. Ну, а мы с вами двигаемся только вперед. Далее нашу музыкальную подборку продолжит Мия Бойко и ее трек «Базовый минимум».

0: Ну, будем надеяться, что эта песня призовет солнце в Сахалинскую область. Обязательно оно выглянет когда-нибудь, я в этом не сомневаюсь. Прямо сейчас узнаем, может быть, оно порадует нас своим теплом завтра. В выпуске прогноза погоды прямо сейчас об этом и поговорим. А по данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе, а также в Чехове, до 8 градусов тепла. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18, в Смирных будет еще теплее, здесь до 19 градусов со знаком плюс. В Углегорске 11 градусов тепла, в Тамари, Невельске, а также в Хомске до плюс 10 на термометрах. В Северо-Курильске 3 градуса тепла, в Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4, днем 10-12 градусов со знаком плюс, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
4: В Матрешке с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
5: С Матрешкой выгодно всегда.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Нас ведет любовь. Сложно не согласиться с Домиником Джокером. Все мы прекрасно знаем, что когда рядом с нами находится тот самый важный, самый нужный человек, мир действительно играет для нас совершенно другими красками. И дождь за окном уже радует, и солнце светит в 10 раз ярче, и трава зеленее. Поэтому, дорогие друзья, если прямо сейчас рядом с вами сидит такой дорогой сердцу человек, посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу и скажите все то, что вы думаете, все, что давно держите в себе. Может быть, не стоит сдерживаться, и, конечно же, стоит определенно сказать о своих чувствах, напомнить о них еще раз. Поэтому, если рядом с вами самые любимые и дорогие люди, не стесняйтесь, дорогие друзья, точно лишним не будет сказать еще раз о своих чувствах, и вашему близкому человеку будет приятно. Ну и вообще, наверное, суббота – это такой хороший день, и в такую погоду можно смело встречаться с теми людьми, по которым вы соскучились, со своими родными и близкими, сказать им, нагрянуть, может быть, неожиданно в гости, прихватите с собой обязательно что-нибудь к чаю, и тогда, уверена, вас встретят с распростертыми объятиями, точно будут вам рады. Поэтому, друзья, у вас есть все шансы вечер этой субботы скоротать как-нибудь очень интересно, в классной компании, с уютными посиделками, и желаю, чтобы этот вечер субботы у вас удался. Ну а мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 16:41 на Сахалине и Курилах. Погода на сегодня абсолютно нам понятна. Выглядываем за окно, а там серо и довольно мокро сегодня, по крайней мере, в областной столице. Поэтому предлагаю нам с вами не грустить и прямо сейчас познакомиться с погодой. На завтра, может быть, она нас с вами и порадует. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил сервис». Все в одном месте – Пуркаева 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков 2А». Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинске до плюс 14, в Ногликах 13 градусов тепла и в Поронайске плюс 12. В Красногорске чуть прохладнее, здесь до плюс 8 градусов. В Макарове, а также в Охотском плюс 9, в Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15. В Корсакове до плюс 7 градусов на термометрах, в Аниве, а также в Малокурильском будет плюс 9. В Южно-Курильске осадков также не предвидится, 6 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха плюс 1, плюс 4 градуса, днем плюс 10, плюс 12, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Мы за мемори всех тех, кто там быть не должен, да, мы все понимаем, о ком мы говорим, и, конечно же, смотрим только позитивно, только широко раскрытыми глазами вперед в светлое будущее, и, конечно же, радуемся тому, что у нас есть с вами сейчас, смотрим только позитивно на эту жизнь, и далее у нас в эфире появится трек Мари Краймбрери «Нравится жить», я думаю, что каждого и каждую сегодня он зарядит на самое солнечное и самое приятное настроение. Давайте прямо сейчас у Мари Краймбрери этим позитивом зарядимся. Делайте погромче и оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Завершаем этот музыкальный час вместе с очень романтичной натурой Юлианой Карауловой, ее хитом «Ты не такой», и перемещаемся в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Первое областное.

0: Анна Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. 17:02 время сахалинское. Близится потихонечку к нам вечер субботы. Это означает, что впереди у нас самые теплые встречи с родными и близкими. Возможно, какое-то просто приятное времяпрепровождение. В общем, тут уже на что вашей фантазии будет хватать. Сегодняшняя погода, конечно, к прогулкам не сильно располагает, но зато располагает к домашнему отдыху, а он тоже может быть очень разнообразным и очень приятным. Ну, мы поговорим с вами об этом чуть позже, обязательно обсудим все возможные и невозможные варианты, зарядимся на позитив, и в этом часе у нас с вами программа действительно очень насыщенная. Во-первых, нам нужно переслушать всю ту потрясающую музыкальную подборку, которую мы для вас подготовили, зазвучит она совсем скоро в эфире Первого областного радио. Конечно же, в этом часе мы с вами обязательно поиграем в «Сорви маску». Это наша традиционная игра. Каждые выходные вам нужно угадывать, какую известную личность мы вам загадали. Будет это ближе к середине часа. И, конечно же, у вас есть возможность выиграть 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Друзья, по-моему, это просто какой-то подарок. Конечно же, мы будем вас радовать. Любим это делать на радио СТВ. Поэтому обязательно оставайтесь с нами и не переключайтесь, и обязательно участвуйте. А мы же с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире появится Натан, диджей Смэш и многие-многие другие. Так что музыкальная подборка обещает быть очень зажигательной и очень яркой. Делайте погромче.
2: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

Будем надеяться, что нас с вами накроет волна только музыкальная и только позитивная, потому что дождь обязательно должен прекратиться. Ну, о погоде мы поговорим с вами чуть-чуть позже, а пока продолжим заряжаться на позитив и продолжим слушать самую прекрасную, самую яркую музыкальную подборку. Ну, не только о музыке сегодня поговорим. 16 мая на календаре – это дата абсолютно примечательная. Вот, например, в этот день, ровно 130 лет назад, в России состоялся первый публичный киносеанс. Прошел он в Санкт-Петербурге в увеселительном саду «Аквариум». Зрителям показали синематограф «Братьев Люмьер». Да, тогда это еще называлось «синематограф». Вот настолько это было давно. Сеанс прошел в антракте между вторым и третьим актом «Водевиля». Это такая пьеса была веселенькая. И публике продемонстрировали несколько коротких документальных лент. Это «Выход рабочих с фабрики Люмьер», легендарный ролик, а также «Разрушение стены» и «Прибытие поезда на вокзал Ла Сёта». В общем, друзья, думаю, это было просто невероятное событие. Люди называли это «живой фотографией». И тогда поначалу вот такая революция перевернула просто представление людей о возможностях фиксирования нашей действительности, того, что мы видим глазами, и тогда их, конечно, это повергло в шок. В общем, это событие знаковое положило начало всем тем кинокартинам, которые сегодня мы с вами можем беспрепятственно посмотреть в кинотеатре, либо не ходить никуда далеко, а посмотреть дома, и мне кажется, сегодняшний вечер, он вполне располагающий для того, чтобы устроить себе какой-нибудь вечер с кино, еще с какими-нибудь вкусностями. В общем, друзья, думаю, вы уже вдохновились на такой домашний просмотр какой-нибудь любимой кинокартины. Пускай у вас сегодня этот кинопоказ обязательно состоится. А мы же с вами двигаемся далее. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Друзья, какой бы формат отношений вам не нравился, может быть, вот такие, как у Гаврилиной, где девушка драма-квин, а он какой-нибудь токсик, или наоборот, когда полная гармония и взаимопонимание в семье. Желаю вам, чтобы все у вас складывалось самым наилучшим образом и непременно, чтобы в ваших отношениях всегда царила гармония. Ну и, как говорится, важнее всего, конечно же, погода в доме. Уверена, что у вас сегодня будет солнечно и всегда будет солнечно. А будет ли хорошая погода у нас за окном, мы прямо сейчас с вами узнаем в выпуске прогноза погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе, а также в Чехове синоптики нам обещают до плюс 8, в Тымовском до плюс 18, а в Смирных будет еще теплее. Здесь температура воздуха поднимется до плюс 19. В Углегорске чуть прохладнее, плюс 11 градусов. В Тамаре, Невельске, а также в Хомске на термометрах будет до плюс 10. В Северо-Курильске до 3 градусов выше нуля. В Курильске плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 1, плюс 4. Днем от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена, как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, самое время нам с вами поиграть. Каждые выходные напомню, что радио СТВ спешит вас баловать подарочками. И сегодняшний день, конечно же, не исключение. Начинаем нашу игру «Сорви маску». А прямо сейчас я вам загадаю одну известную личность. Будет две подсказки. Первая с какими-то интересными фактами из жизни нашей звезды. А вторая подсказка совсем скоро появится в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Это будет фрагмент фотографии. Так что у вас есть все шансы сегодня угадать, кого же мы загадали. И, конечно же, получить два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Друзья, обязательно участвуйте, потому что приз просто потрясающий. Возьмете кого-нибудь с собой, отправитесь в кино. Ну что, поехали. Первая подсказка зазвучит прямо сейчас. Наша знаменитость росла в очень верующей семье и даже посещала католическую школу. А есть одна деталь, из-за которой над ней издевались и смеялись в школе. У актрисы врожденная аномалия развития больших пальцев на руках. И поэтому у нее они на треть короче, чем у обычных людей. Вот посмотрите на свои пальцы, представьте, что на треть короче у этой знаменитости пальцы. Мне кажется, довольно сильно это может мешать в жизни. Ну, в общем, она научилась с этим жить и даже не комплексовать по этому поводу. А боится летать на самолетах, находиться в темной комнате и испытывает панику, когда слышит чужое дыхание. Представляете, это ж вообще как сильно может повлиять на отношения, на дружбу и вообще на жизнь. В общем, много достаточно фобий у нашей знаменитости. А большая любительница животных. Дома у звезды в разное время жили кошки, птицы, свинки и даже была однажды ручная белка. Вот такие интересные факты из жизни нашей звезды. Уже подсказала, что это актриса. Если вы уже догадались, кого я сегодня для вас заготовила, пишите свои версии к нам по номеру +7 900 660 1505 в мессенджер Макс, а также в Телеграм обязательно пишите. И давайте сегодня 12-й по счету получает два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Очень верю, что сегодня удача будет на вашей стороне. Пишите версии по номеру +7 900 660 1505. Также напомню, что буквально через несколько минут появится вторая подсказка в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Ну что ж, двигаемся с вами далее.

0: маску на радио АСТВ.
1: Продолжаем срывать маску со знаменитости, которую я для вас сегодня загадала. Вторая подсказка уже появилась в нашем телеграм-канале радио АСТВ. И это фрагмент фотографии. Ну, я вам так скажу, фрагмент там довольно внушительный, поэтому угадать будет очень просто. Да и взгляд такой уж очень узнаваемый, мне кажется. Поэтому у вас есть все шансы сегодня угадать, кого же я вам заготовила. И 12-й правильный ответ сегодня забирает победу, и два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Вы можете оставлять свои версии прямо под постом в нашем телеграм-канале, прямо под фотографией, а можете писать нам в личные сообщения в мессенджер Макс, а также в телеграм по номеру +7 900 660 1505. Друзья, все шансы сегодня есть забрать пригласительные билетики, отправиться в кино, взять кого-нибудь еще и за компанию, так что обязательно участвуйте. Обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио АСТВ». И, конечно же, желаю всем удачи. Верю, что она именно вам сегодня улыбнется. А итоги будем подводить уже совсем скоро. Так что, друзья, спешите поучаствовать. И мы с вами двигаемся только вперед по нашему музыкальному плейлисту.

0: Друзья, продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро. А также напомню, что прямо сейчас идет игра «Сорви маску». В нашем телеграм-канале можно найти вторую подсказку об известной личности. Это фрагмент фотографии. И можно написать свою версию прямо в комментариях в нашем телеграм-канале. Ну а прямо сейчас, пока вы пишете комментарии, для вас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском обещают до плюс 14. В Ногликах плюс 13 и в Поронайске 12 градусов выше нуля. В Красногорске чуть прохладнее, здесь плюс 8 на термометрах. В Макарове, а также в Охотском синоптики обещают до плюс 9, а в Долинске воздух прогреется до плюс 15. В Корсакове 7 градусов выше нуля, в Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов тепла. В Южно-Курильске до 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 1, плюс 4. Днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин. Это мы.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Легенда на радио АСТВ.

0: маску на радио АСТВ.
1: Пришло время подводить итоги нашей игры «Сорви маску». Сегодня загадывали вам известную личность, актрису. И, конечно же, многие из вас догадались, что это красотка Меган Фокс. Именно кадр, фрагмент ее фотографии мы опубликовали в нашем телеграм-канале «Радио СТВ». Но я думаю, невозможно не узнать этот кошачий взгляд, который ее прославил. Меган Фокс прославилась, конечно же, благодаря роли в фильме «Трансформеры». Там она просто невероятно красива, и ее все-все полюбили, полюбил ее зритель, и мы любим ее до сих пор. Ну вот лично для меня было большим открытием, что, оказывается, булили в школе такую красотку просто из-за того, что пальцы большие на руках были короче на треть, чем все остальные, чем у обычных людей, у кого пальцы они обычной длины. Вот можно прям посмотреть на свои пальчики и понять, насколько короткие они у Меган Фокс. Но я думаю, это нисколько ее не портит. Мы Меган очень любим. И более того, скажу вам, что сегодня у этой прекрасной девушки день рождения. Сегодня Меган Фокс исполняется 40 лет. Я и представить себе не могла о том, что у нее такой уже серьезный юбилей. Ну, по-моему, с возрастом Меган становится только прекраснее. Итак, долго уже говорю об этой невероятной актрисе, и самое время объявить победителя. Сегодня 12-й по счету, написавший верный ответ, стала Наталья, у которой номер телефона заканчивается на 1541. Наталья, я вас поздравляю, отправляетесь в кинотеатр «Октябрь», получаете от радио СТВ 2 пригласительных билета в кино, обязательно с собой кого-нибудь берите близкого, посмотреть какую-нибудь кинокартину. Друзья, если сегодня удача вам не улыбнулась так, как она улыбнулась Наталье, вы не расстраивайтесь, потому что завтра мы еще с вами обязательно поиграем, и не единожды. Завтра у нас также пройдет игра «Сорви маску», игра «Стоп-кадр», и, конечно же, радио СТВ продолжит баловать вас подарками, пригласительными билетами в кинотеатр «Октябрь», так что обязательно оставайтесь с нами, ничего не пропускайте, а еще лучше подписывайтесь на наш телеграм-канал, там обо всем об этом рассказываем. Мы с вами двигаемся только вперед, продолжаем наш музыкальный плейлист.
0: «Сорви маску» на радио АЭ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Даже неловко прерывать такое великолепное пение трек от Limp Bizkit, но все же мы с вами перемещаемся в новый музыкальный час, где будет еще больше музыкальных треков на Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер всем, дорогие друзья. 18 часов и 2 минуты на наших студийных часах. А это значит, что вечер субботы потихонечку спускается на города Сахалинской области. А наступает самое долгожданное время для самых теплых встреч, самых душевных разговоров. Конечно же, не может это не радовать. И давайте поговорим еще немного о том, чем бы сегодня вечером таким интересным можно заняться. Например, сегодня, 16 мая, между прочим, отмечается Всемирный день скандинавской ходьбы, и мы с вами еще успеваем его отметить. Я уверена и знаю, что в Сахалинской области и в Южно-Сахалинске очень много фанатов этого дела, скандинавской ходьбы. Все больше и больше с каждым годом я вижу спортсменов, которые берут в руки палочки разных возрастов, идут и очень так активно и бодро занимаются спортом, занимаются скандинавской ходьбой. Ребята, вы молодцы. Всех причастных я поздравляю с этим праздником. Это вообще на самом деле очень хорошее занятие, потому что ходьба, она разгоняет наш метаболизм, ускоряет наши суставы, делают их более подвижными. В общем, одна сплошная польза от такого вида спорта. Поэтому, если вы еще ни разу не пробовали скандинавскую ходьбу и подыскивали для себя какой-нибудь вид спорта так, чтобы не очень сильно напрягаться, но при этом, чтобы это было активно, можно вот начать с какой-то спокойной скандинавской ходьбы. Но я знаю, что многие ходят прямо даже в горы, так уверенно поднимаются с палочками, и они там очень даже пригождаются, когда люди карабкаются на какие-нибудь камни. В общем, друзья, все, кто занимаются скандинавской ходьбой и вообще каким-то видом спорта, вы молодцы. Спорт и движение – это определенно жизнь. И, конечно же, заниматься спортом всегда веселее и интереснее под музыку. Поэтому, если прямо сейчас делаете какую-то разминку и слушаете радио СТВ, делайте погромче. Далее у нас в эфире Five Star Family с треком «Зачем?». Зажигательный трек, поэтому делаем погромче и двигаемся только вперед. We'll be right back.

0: странный сон. Дорогие друзья, продолжаем радовать вас нашей музыкальной подборкой этим вечером субботы. Но если вы думали, что мы будем радовать вас только музыкой, друзья, вы сильно заблуждаетесь, потому что прямо сейчас вам расскажу еще одну очень интересную информацию. Например, 25 мая пройдет концерт Джонни в Южно-Сахалинске. Состоится он в Дворце спорта «Кристалл». Возрастное ограничение концерта 12+. И мы в прямом эфире радио АСТВ ежедневно разыгрываем билеты на этот концерт. Два пригласительных билета сегодня уже разыграли, и завтра будем разыгрывать вновь, дорогие друзья. Так что у вас есть прекрасная возможность отправиться 25 мая на этот концерт, который, уверена, пройдет просто незабываемо, феерично. Итак, давайте подробнее поговорим о правилах игры. На самом деле все очень просто. Вам нужно будет просто в эфире, даже, например, завтра, слушая радио эфир радио АСТВ, услышать вот такой специальный звук. Сейчас я вам его включу.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
2: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
0: Вот, друзья, слышите этот звук? Сразу же набирайте на телефоне цифры 49-15-05 и дозваниваетесь к нам в эфир самым первым, и все, билеты у вас в кармане. Поэтому прямо сейчас себе в контактную книжку заносите номер телефона эфира радио СТВ 49-15-05 и завтра ловите условный сигнал. Друзья, верю, что удача вам улыбнется, выиграете 2 пригласительных билета на концерт Джонни. Напомню, что он состоится уже 25 мая в Дворце спорта «Кристалл». Возрастное ограничение 12+. Так что обязательно участвуйте и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио. Ничего, чтобы не пропустить.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: 18 часов и 21 минута на Сахалине и Курилах. Постепенно суббота близится к своему завершению, к приятному вечернему завершению. Впереди у нас с вами еще один выходной день. И будем надеяться, что погода нас с вами порадует завтра больше. Об этом прямо сейчас с вами и поговорим, и узнаем, какой же прогноз нас ожидает на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, погода без осадков во всех ниже перечисленных городах. В Ахе, а также в Чехове синоптики обещают до плюс 8 градусов. В Тымовском будет плюс 18, а еще теплее будет в Смирных, там до плюс 19 градусов. В Углегорске чуть прохладнее, здесь плюс 11 градусов. В Тамари-Невельске, а также в Хомске столбик термометра покажет нам плюс 10 градусов. В Северо-Курильске до плюс 3. В Курильске осадки также не обещают, и 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. Днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и City Mall, 4 этаж.
1: Телефон 51-55-66.
3: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: А в Мили Джойс есть...

0: ТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

невозможно усидеть на месте под этот трек от Айсгергерт и Зиверт, трек «Банк» в эфире Первого областного. Я лично очень люблю вот здесь в студии пританцовывать, часто делаю музыку погромче, и вам советую, дорогие друзья, если вдруг вы сегодня заскучали из-за погоды, может быть, какие-то планы у вас отменились, ни в коем случае не грустите, потому что у нас с вами поводов для радости более чем достаточно. У нас в эфире самые зажигательные композиции, и вы можете устроить себе дискотеку в любой момент абсолютно. Чем бы вы сейчас ни занимались, дорогие друзья, может быть, вы готовите на кухне, или едете за рулем, или стоите где-нибудь на светофоре, прямо сейчас можно сделать погромче, и под Бандерас с их хитом про красивую жизнь прямо сейчас потанцуем. Делаем погромче.

0: Горячий трек от Бритни Спирс «Give Me More». Друзья, мне кажется, стало чуточку теплее и у нас в студии, и за окном. А если начать двигаться под музыкальную подборку радио СТВ, то совершенно точно никакая ни погода не сможет нас с вами остановить в наших планах. А прямо сейчас с вами о погоде и поговорим, и узнаем, какой же прогноз нас с вами ожидает завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех перечисленных городах погода ожидается без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах 13 градусов тепла, а в Поронайске до плюс 12. Чуть прохладнее будет в Красногорске, здесь до плюс 8, в Макарове и в Охотском обещают до 9 градусов выше нуля. В Долинске воздух прогреется до плюс 15, в Корсакове будет попрохладнее и 7 градусов на термометрах. В Аниве, а также в Малокурильском до плюс 9, в Южно-Курильске осадков также не будет и 6 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также синоптики обещают погоду без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4, а завтра днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое родное, островное.
11: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

продолжаем согревать вас теплой музыкальной подборкой этим субботним вечером. Ну вот, кстати, выглянула сейчас за окошко, и кажется, там дождь прошел. Друзья, очень хочется надеяться, что на улице уже сухо, и, в принципе, можно сходить куда-то прогуляться, подышать свежим воздухом. Я же хочу напомнить, что сакура в Южно-Сахалинске уже в цвету, и, между прочим, у наших соседей японцев культура любования цветами сакуры, ну, это целое событие, и называется эта традиция ханами, символизирующая быстротечность и мимолетность жизни. Да, дело в том, что в японской культуре сакура, ну, это совершенно точно не просто дерево. Мы все знаем, что вот этот промежуток времени цветения сакуры, он очень короткий, и нужно успеть действительно полюбоваться сакурой. Так что, дорогие друзья, если вы еще не заметили о том, что деревья распустились, скорее собирайтесь, планируйте себе такие променады. Можно, я думаю, уже и в парк отправляться. Там обычно сакура зацветает чуть-чуть попозже, но, в принципе, уже, наверное, можно отправляться и смотреть. Да и в городе у нас очень много красивых цветущих деревьев. Кстати, еще узнал очень интересную информацию о том, что в Японии есть еще и традиция любования сакурой ночью, и называется она йодзакура. Вот такое интересное название. Ну, в принципе, почему бы и нет? Почему бы и не полюбоваться сакурой в темное время суток? Если, например, днем не успеваете, то это вполне себе хороший вариант. Ну и, конечно же, если пойдете любоваться сакурой, не забудьте сделать какие-нибудь красивые памятные фотографии, которые будут вас и дальше радовать, когда сакура уже облетит, а у вас фотографии останутся на долгую память. Друзья, думаю, вы уже вполне вдохновились отправиться на такую прогулку, а мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист и двигаемся только вперед.

0: Как же скоротечно время, дорогие друзья, в хорошей компании с хорошей музыкой. Так тем более, ну ничего, продолжим наш музыкальный плейлист в новом часе на Сахалине и Курилах 7 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. Всем и каждому абсолютно желаю сегодня просто прекрасного настроения. Вечер субботы, 16 мая на календаре. Если вдруг вы забыли, то напоминаю. И, конечно же, хочется всем вам пожелать, чтобы такая немного серая пасмурная погода не портила ваше замечательное настроение. Вот честно признаться, я сама довольно метеозависимый человек. И когда погода такая давящая, она непременно угнетает мое настроение. Но, честно, хочется вам пожелать, мои друзья, чтобы на вас сегодня погода никоим случаем не давила, никоим случаем не оказывала влияния на ваше настроение, чтобы оно было на высоте. И, возможно, такая немного серая погода, не солнечная, это хороший повод для того, чтобы замедлиться немного. Я очень люблю на выходных куда-то отправляться на прогулки, куда-то там все время ходить, бегать, прыгать. Но вот такая погода, она же нас, наоборот, склоняет к какому-то домашнему отдыху, к домашнему досугу. И это тоже совершенно прекрасно, ведь сегодня можно включить любимый фильм, можно почитать книгу, которую давно собирались начать или продолжить. У меня вот есть в планах на сегодняшний вечер продолжить книгу, которую я давным-давно оставила на паузе. Ну вот, каюсь, иногда такое происходит. Поэтому, друзья, выбор у нас с вами огромный, как бы сегодня раскрасить этот вечер. И, конечно же, радио АСТВ тоже будет радовать вас самыми лучшими музыкальными подборками, самым позитивным настроением. Так что обязательно оставайтесь с нами и делайте приемники погромче. А продолжит нашу музыкальную подборку хит от Imagine Dragons, трек Natural. Так что, конечно же, легендарная композиция. Позиция, ну, не буду долго говорить, а делаем погромче.

свежий трек от Егора Крида и Артик Асти. Называется он «Карма». В эфире Первого областного только что прозвучал. Продолжим нашу музыкальную композицию совсем скоро и поговорим еще кое о чем свежем, а именно о трендах в мире часов. Вот совсем недавно попалась мне такая информация о том, что бренд часов Swatch и Audemars Piguet заколлаборировались. И эта коллаборация вызвала очень такие неоднозначные мнения у фанатов. Дело в том, что вот первая фирма Audemars Piguet, она специализируется именно на люксовых моделях, цена которых начинается от 2 миллионов рублей. Представляете? Ну а Swatch более бюджетная такая фирма, которую называют масс-маркетом. И, в общем, они выпустили коллаборацию. Все долго думали, что же там такое может появиться. Обещали, что это тяжелый люкс, который будет доступен каждому. В итоге фанаты разочаровались, потому что фирмы выпустили серию карманных часов. Не наручных, а карманных, и они представлены в виде таких брелков. Некоторые даже называют их лабубу в мире часов. Некоторые начали носить часы как обвесы на сумку. Вот такой интересный формат. Ну, а кто-то решил посмеяться, и вот этот брелок в виде часов клеит себе на руку с помощью изоленты. Ну что ж, тоже интересный вариант. Мне кажется, немного в духе Balenciaga. Ну, почему бы и нет? Выглядит это, во всяком случае, очень даже оригинально. Я не смогла пройти мимо, когда листала новостную ленту, обратила на это внимание. Так что, если вам захочется какую-то очень оригинальную версию наручных часов, то смело можете покупать вот эту коллаборационную серию от Audemars Piguet и Swatch, и будете точно самыми заметными и самыми яркими. Ну а мы же с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Ну, в принципе, уже температура воздуха позволяет где-нибудь разжечь костерок и в уютной компании говорить о любви до утра. Так что, дорогие друзья, дождемся обязательно хорошей погоды и выдвинемся с вами на теплые пикники и теплые ночные прогулки. Прямо сейчас о погоде и поговорим, узнаем, какой прогноз нас с вами ожидает завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех перечисленных городах погода без осадков. А прямо сейчас узнаем температуру воздуха в Ахе, а также в Чехове – 8 градусов тепла. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18. В Смирных будет еще теплее. Здесь 19 градусов тепла. В Углегорске до 11 градусов со знаком плюс. В Тамари-Невельске, а также в Хомске синоптики обещают до плюс 10. В Северо-Курильске будет прохладнее. Здесь до 3 градусов со знаком плюс. И в Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. А завтра днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

улетели с вами вместе с Стив Эстом. Улетаем только вперед, и хочется поговорить немножко о музыке. Вот для всех фанатов Леди Гаги точно будут сейчас очень приятные новости, потому что певица представила свой новый концертный альбом и выпустила фильм «Mayhem Requiem», он так вот называется. Были записаны вот альбом и фильм во время закрытого шоу в легендарном театре «The Wiltern» в Лос-Анджелесе. В общем, я вот глянула уже одним глазком на эту красоту, и честно вам скажу, даже я как не фанат Леди Гаги, ну, непременно мне нравятся ее композиции, но фанатею немножко от другой музыки, но то, что там представлено, это очень-очень красиво и непременно заслуживают внимания. Ну, а критики профессиональные уже назвали это шоу самым кинематографичным релизом Леди Гаги. В общем, друзья, и в принципе, Леди Гага, наверное, это очень продуктивный такой исполнитель. Все, что она сделала за последнее время, выпустила альбом, взяла Грэмми, организовала просто невероятно огромный тур. Поэтому, дорогие фанаты, пока вы ищете, где бы посмотреть этот шедевр, я прямо сейчас предлагаю нам с вами вспомнить один из главных хитов Леди Гаги, трек «Just Dance», которому в этом году исполняется на минуточку уже 18 лет. Но при этом он с годами не становится менее крутым и менее зажигательным. С удовольствием его вспоминаем, слушаем, поэтому делаем погромче. Прямо сейчас в эфире Первого областного Леди Гага «Just Dance».

0: Дорогие друзья, продолжим нашу теплую музыкальную подборку совсем скоро, а прямо сейчас для вас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском столбик термометра поднимется до плюс 14, в Ногликах до плюс 13, а в Поронайске 12 градусов со знаком плюс. В Красногорске 8 градусов тепла, в Макарове, а также в Охотском синоптики обещают до плюс 9, а в Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15. В Корсакове будет чуть прохладнее, здесь до 7 градусов со знаком плюс. В Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов выше нуля, в Южно-Курильске обещают до плюс 6 градусов. В Южно-Сахалинске погода также без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4, а завтра днем от 10 до 12 градусов со знаком плюс. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR». Арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR». «Сити Молл». Пятый этаж. Территория «Игромикс». Телефон 266-255.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

Зажигательные Måneskin с треком Begging в эфире Первого областного. Ну, не может не заряжать непременно на танцевальное настроение или как минимум на позитивное. Я тут лично сидела и немножко пританцовывала. Ну, я вообще это дело очень люблю и не часто себя сдерживаю. Вы, друзья, себя ни в чем не сдерживаете. А если вы ищете интересное какое-то мероприятие на сегодняшний вечер, то я вас прямо сейчас и обрадую, потому что сегодня вы еще успеваете попасть на всероссийскую акцию «Ночь музеев». Она проходит у нас по всей стране, и я вот зашла на сайт нашего Сахалинского краеведческого музея. Сегодня там программа аж до 10:30 рассчитана. Там всякие мастер-классы, интереснейшие выставки. А еще точно знаю, что сегодня в нашем Сахалинском архиве будет концерт тоже музыкальный. Так что, друзья, если вы сегодня не планировали какую-то интересную программу на вечер, но очень хотелось, то вот вам идея для того, чтобы интересно используя провести время, так что можете взять своих близких, родных и самых лучших друзей и отправиться вместе на эту акцию «Ночь музеев». Еще сегодня успеваете посетить, и я однажды была на такой акции «Ночь музеев» в краеведческом музее. Мне безумно понравилось, потому что действительно музей наш краеведческий как будто бы ожил в такое необычное время, вечернее, позднее. Там были интереснейшие концерты, был баянист, мы все вместе пели песни. Так что, может быть, и ваш вечер сегодня сложится вот таким образом. Вдохновитесь и как пойдете, и сходите в музей, и как-нибудь, может, культурно еще дополнительно просветитесь. В общем, чтобы вы не выбрали, желаю всем просто прекрасного настроения этим вечером субботы. А можете провести его в музее, либо дома, либо как-нибудь еще. Ну и, конечно, самое главное, чтобы вечер сложился у вас в компании любимого радио АСТВ. Будем радовать вас самой лучшей музыкальной подборкой. Оставайтесь с нами.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Да, друзья, худи сегодня обязательно не забывайте пододеть под верхнюю одежду, потому что довольно прохладно на улице. Ну и если соберетесь на прогулку, обязательно одевайте тепло. Мы же продолжаем наш музыкальный плейлист и перемещаемся в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио и нового музыкального часа. 8 часов и 3 минуты на наших студийных часах. Потихонечку сгущаются краски субботнего вечера в Сахалинской области. Уже немножко так смеркается за окном, но одно радует, что все-таки погода решила немножечко успокоиться. Дождик уже ушел, я так периодически выглядываю за окно. Ну и, конечно, это становится поводом для хорошего настроения для всех метеозависимых людей. Но, между прочим, в такую погоду я вот завидую людям, которые не метеозависимы и которые даже рады дождю. Вот не так давно пообщалась там с одной коллегой, и она сказала, что она даже радуется, когда идет дождь. Ну, с другой стороны, можно тоже смотреть на многие вещи с более позитивной стороны. Стакан должен быть, да, всегда наполовину полон. У нас же шел сегодня дождь, а не снег, в конце концов. На Сахалине разное бывает, и весна у нас частенько бывает довольно поздняя, поэтому радуемся, что сегодня шел дождик уже весенний, и совсем скоро, дорогие друзья, наступит первый летний месяц, июнь, вот буквально 2 недельки до него осталось. С небольшим ворвемся с вами в жаркое лето, очень хочется верить, что оно нас своим теплом порадует, как было в прошлом году, и накупаемся с вами в море. Ну, в общем, пока помечтаем о лете, о теплой погоде. Я вот сегодня целый день сижу, мечтаю, вздыхаю, думаю, как же хорошо все-таки, когда на улице тепло и светит солнышко. Но все-таки сахалинская погода, она такая немножко непредсказуемая и переменчивая. Но за это мы ее с вами и любим. А мы продолжаем нашу музыкальную подборку, двигаемся только вперед и продолжаем, конечно же, заряжать вас на самое лучшее позитивное настроение. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

Леонид Агутин и его легендарный трек «Остров» вместе с диджей Дани. Невероятный ремикс получился, такой прям зажигательный. А я к вам спешу с очень интересной информацией. Вот буквально недавно мне попалась новость о том, что исследователи с помощью искусственного интеллекта учатся понимать язык птиц. Вот так вот интересно, вот такое интересное исследование. Они преобразуют птичьи сигналы в визуальные данные. И за этот счет искусственный интеллект находит некоторые закономерности, которые скрыты от человеческого слуха. То есть раньше то, что люди воспринимали просто как красивое пение пташек, на самом деле может оказаться сложной системой коммуникации. И вот честно вам скажу, я в это очень даже верю. Была такая ситуация у меня однажды, когда я пошла гулять в наш городской парк Гагарина. Там я решила покормить белочек наших местных фундуком, орехом. И, в общем, ко мне прибежала одна белочка. Она так вдоволь наелась, уже стала прятать орешки везде, там, под корнями деревьев, под листочками, закапывать их. И когда она поняла, что уже сделала запас, она забралась на одно дерево, на ель, на нее вскарабкалась и издала три таких коротких звуковых сигнала, довольно громких. Я еще так посмотрела, думаю, что это она такое кричит интересное, потому что до этого она просто спокойно себе там бегала, угощалась. И, в общем, вы не поверите, буквально в течение 2-3 минут на этой полянке собралось 4 белки. Ну и как тут после такого не верить, что у животных есть своя какая-то система общения? Вот после того случая я определенно считаю, что белки умеют разговаривать, возможно, находятся даже в каком-то сговоре, чтобы вместе успешно поглощать орехи и вычислять самых щедрых посетителей парка. Вот такая интересная информация. Мы с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире прозвучит внутренний голос от Дженни Весна. Делаем погромче.

0: Ну что, друзья, разогрелись немного. Мне кажется, тут не пританцовывать было просто невозможно. Но продолжим наш музыкальный плейлист уже совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах осадков не обещают. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, а также в Чехове до 8 градусов со знаком «плюс». В Тывовском будет значительно теплее, здесь до плюс 18, и в Смирных до плюс 19 градусов. В Углегорске 11 градусов выше нуля, в Тамари, Невельске, а также в Хомске обещают до плюс 10. В Северо-Курильске будет прохладнее, здесь до плюс 3 градусов. В Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью от плюс 1 до плюс 4 градусов, а завтра днем от 10 до 12 со знаком плюс. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
3: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Это Эльвира Т. в эфире Первого областного, и у Эльвиры все решено. Друзья, продолжим нашу музыкальную подборку совсем скоро. Прямо сейчас, думаю, нам нужно немножко сменить настроение. У Эльвиры оно было такое немножко грустненькое. Прямо сейчас для вас один повод для радости и даже для праздника этим субботним вечером. Ведь сегодня свой день рождения отмечает детский журнал «Мурзилка». Я думаю, что многие наши взрослые радиослушатели прекрасно знают это детское издание. Первый номер вышел именно 16 мая, вы сейчас удивитесь, в каком году. В 1924 году. В этом году журналу исполняется 102 года, и он, между прочим, до сих пор выходит. И журнал «Мурзилка» даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгоживущее детское издание в мире. За столетие в нем печатались Чуковский, Паустовский, Михалков, Носов, в общем, многие-многие известные писатели. И, конечно же, миллионы советских детей засыпали с «Мурзилкой» под подушкой, разгадывали его загадки, с нетерпением ждали нового выпуска. И мы это издание поздравляем с днем рождения, желаем еще не одно десятилетие, может быть, даже не одно столетие радовать миллионы детей по всей нашей стране свежими выпусками. Друзья, думаю, многие прямо сейчас из вас вспомнили, окунулись в свои детские воспоминания. И это прекрасно, что это издание до сих пор продолжает радовать детей по всей стране. Мы же с вами продолжаем тоже радовать вас самой лучшей музыкальной подборкой на радио СТВ, поэтому оставайтесь с нами. Далее в эфире НЛО с треком «Танцы». Делаем погромче и непременно танцуем.

0: Миша Марвин и его свежий относительно трек «До луны» в эфире Первого областного. А сахалинское время 8 часов и 40 минут. Самое время для того, чтобы начать подготовку к завтрашнему дню, к воскресенью. Друзья, я очень верю, что завтра погода нас с вами порадует побольше, и никакие ваши планы не будут нарушены в силу погодных обстоятельств. Прямо сейчас об этом и узнаем. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском обещают до 14 градусов тепла, в Ногликах до плюс 13 и в Поронайске до 12 градусов со знаком плюс. В Красногорске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 8, в Макарове, а также в Охотском до 9 градусов выше нуля. В Долинске воздух прогреется до плюс 15, в Корсакове до 7 градусов выше нуля. В Аниве, а также в Малокурильском синоптики обещают до плюс 9, а в Южно-Курильске до плюс 6. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4, а завтра днем от плюс 10 до плюс 12. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: В «Матрешке» с 15 по 29 мая сосиски «Вязанка» молочные 249,95 за 450 грамм. Мороженое «Гроспирон» пломбир 79,95 за 90 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Переключись с серых будней на виртуальную реальность. Клуб «Портал VR» – арена со свободным перемещением. Топовые VR-очки и крутые дни рождения с полным погружением. «Портал VR» – «Сити Молл», 5 этаж, территория «Игромикс». Телефон 266-255.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
8: Сколько стоит шашлык?
9: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
10: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.

Айола в эфире Первого областного радио с треком «Хомай» в 2025 году. Ребята так неплохо нашумели, да, в нашем музыкальном пространстве. А до сих пор еще слышны отголоски. Вспоминаем этот трек с большой любовью. Занимает совершенно особое место в наших сердцах и в сердцах наших радиослушателей. Я тоже в этом определенно уверена. Друзья, ну, тем временем вечер субботы уже полноценно вступил в свои права. 8 часов и 52 минуты на наших студийных часах. Уверена, что прямо сейчас вы отправляетесь или на какие-то теплые встречи, теплые посиделки с друзьями, с родственниками, с кем давно не виделись. Это если слушаете нас в машине. Ну а если прямо сейчас радио СТВ играет у вас на кухне, тоже уверена, что ваш вечер будет наполнен только самыми теплыми мгновениями, самыми душевными разговорами, и если давненько с кем-то не виделись, не общались, вот для вас пускай будет таким напоминанием, что все-таки лучше почаще напоминать о себе, и, друзья, почаще звоните тем, кто от вас находится далеко, на расстоянии, цените те самые моменты, которые у нас есть с нашими близкими и родными людьми. Лишним точно никогда не будет созвониться вечерком, обсудить все, что случилось за неделю, может быть, где-то найти поддержку и помощь. На то близкие люди нам и нужны. Ну, а мы же с вами двигаемся

Дорогие друзья, на этом мое эфирное время подходит к концу. У микрофона для вас сегодня была Наташа Стрельцова. Спасибо вам за этот вечер. И хочется даже сказать, хорошо посидели, очень душевно. Очень душевно сегодня выдался эфир. А впереди у нас с вами еще один выходной. Завтра воскресенье. Поэтому, друзья, обязательно хорошо отдохните, восполните свои силы, заряд энергии. А радио СТВ вам в этом поможет. Мы продолжим заряжать вас прекрасным настроением и обеспечим вам самую лучшую музыкальную подборку. Так что, друзья, обязательно оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе, а также в Чехове до 8 градусов тепла, в Тымовском температура воздуха прогреется до плюс 18, в Смирных до плюс 19 и в Углегорске 11 градусов тепла. В Тамаре, Невельске, а также в Хомске 10 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков также не будет, температура воздуха до плюс 3, в Курильске потеплеет до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. В предстоящей ночи температура воздуха от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем плюс 10, плюс 12.

0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 14. В Ногликах 13 градусов тепла. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 12. В Красногорске обещают до 8 градусов со знаком плюс. В Макарове, а также в Охотском плюс 9. В Долинске потеплеет до плюс 15. В Корсакове чуть прохладнее, здесь до плюс 7 градусов. В Аниве, а также в Малокурильском столбик термометра поднимется до плюс 9. В Южно-Курильске до 6 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. Днем 10-12 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Ахе, а также в Чехове до 8 градусов тепла, в Тымовском температура воздуха прогреется до плюс 18, в Смирных до плюс 19 и в Углегорске 11 градусов тепла, в Тамари, Невельске, а также в Хомске 10 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков также не будет, температура воздуха до плюс 3, в Курильске потеплеет до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. В предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем плюс 10, плюс 12. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах 13 градусов тепла. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 12. В Красногорске обещают до 8 градусов со знаком плюс. В Макарове, а также в Охотском плюс 9, в Долинске потеплеет до плюс 15. В Корсакове чуть прохладнее, здесь до плюс 7 градусов. В Аниве, а также в Малокурильском столбик термометра поднимется до плюс 9. В Южно-Курильске до 6 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. Днем 10-12 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное.

сдаться, и что от матрицы вы не очнетесь. Тебе до дома километров 20, мне до дома километров 20.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе, а также в Чехове до 8 градусов тепла, в Тымовском температура воздуха прогреется до плюс 18, в Смирных до плюс 19 и в Углегорске 11 градусов тепла, в Тамаре, Невельске, а также в Хомске 10 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков также не будет, температура воздуха до плюс 3, в Курильске потеплеет до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. В предстоящей ночи температура воздуха от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем плюс 10, плюс 12. Ветер южный 2-4 метра в секунду.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах 13 градусов тепла. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 12. В Красногорске обещают до 8 градусов со знаком плюс. В Макарове, а также в Охотском плюс 9. В Долинске потеплеет до плюс 15. В Корсакове чуть прохладнее, здесь до плюс 7 градусов. В Аниве, а также в Малокурильском столбик термометра поднимется до плюс 9. В Южно-Курильске до 6 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. Днем 10-12 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

бонусе, а также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе, а также в Чехове до 8 градусов тепла, в Тымовском температура воздуха прогреется до плюс 18, в Смирных до плюс 19 и в Углегорске 11 градусов тепла. В Тамаре, Невельске, а также в Хомске 10 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков также не будет, температура воздуха до плюс 3, в Курильске потеплеет до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. В предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4 градусов. Днем плюс 10, плюс 12. Ветер южный 2-4 метра в секунду.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 14, в Ногликах 13 градусов тепла. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 12. В Красногорске обещают до 8 градусов со знаком плюс. В Макарове, а также в Охотском плюс 9. В Долинске потеплеет до плюс 15. В Корсакове чуть прохладнее, здесь до плюс 7 градусов. В Аниве, а также в Малокурильском столбик термометра поднимется до плюс 9. В Южно-Курильске до 6 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. Днем 10-12 градусов со знаком плюс. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: На Сахалине и Курилах 2 часа ночи.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Жизнь с экрана минут.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

повсюду бензин. Но ты носишься искрой, синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новые искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собой.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: В «Матрешке» с 15 по 29 мая. Пельмени «Сибирский гурман» великосочные 374,95 за 800 грамм. Майонез от «Тоги» 198,95 за 300 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.

0: «Молокозавод».
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: красиво.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Ведь тебе дико мне так.
2: Джонни. Большой концерт в Южно-Сахалинске. 25 мая. Дворец спорта «Кристалл». Билеты уже в продаже.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В разгаре майские праздники, в числе которых наряду с самыми любимыми и почитаемыми 1 мая и Днем Победы, входит еще и День Радио, который мы отметили 7 мая.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий артист в прошлом хит-параде представил трек, который называется «Просто и со вкусом. Музыка моя». Артиста зовут Дмитрий Колдун, и он не только этот трек исполнил, но, как следует из названий, эту песню сам и написал. Музыка Димы уже играет на десятках станций и набрала более 30 тысяч эфиров на радио. Дмитрий Колдун, «Музыка моя». Встречайте!
0: 14 место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди новый трек группы «Винтаж», который называется «Малахит». Это новая работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. Трек стоит в ротации на сотни ведущих российских радиостанций и уже набрал почти 50 тысяч эфиров. Пожелаем этой работе долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей. Конечно, включаем «Малахит» для вас прямо сейчас.
0: 13.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На 12-м месте у нас в чарте сегодня премьера. Алекс Лим – молодой певец из Казахстана, завоевавший сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях. Начав путь с любительских каверов, он стремительно набрал популярность, и сегодня его имя знают далеко за пределами родной страны. Алекс стал победителем конкурса «Новая волна 2025» и выпускает хит за хитом. Сегодня в нашем чарте прозвучит его трек «Целый мир». Встречайте!
0: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире вашей любимой радиостанции Топ-хит-чарт, который для вас веду я, Настя Негода. Актриса, певица, радио, телеведущая. Сегодня я представляю вам топовые хиты радио и интернета, звездные новинки и, конечно, лучшие работы молодых артистов. А прямо сейчас к нам присоединяется Оля Серябкина со своим мега-хитовым «Асфальтом», который очень полюбился радиослушателям. Судите сами. С момента релиза в начале марта эта песня прозвучала на радио более 170 тысяч раз. И сегодня Оля на асфальт идеально ложится в трек-лист нашего хит-парада.
0: 11-е место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими новыми хитами. Это треки, которые еще не попали в чарты, но которые уже заметили и поставили в ротацию радиостанции. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Топ Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ Хит. Это реально важно. Ваш лайк может решить, попадет трек к нам в эфир или нет. Итак, слушаем и лайкаем. Вместо тысячи Саша Санта.

0: АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах осадков не обещают. В Ахе, а также в Чехове до плюс 8. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18. В Смирных еще теплее, здесь до 19 градусов тепла. В Углегорске чуть прохладнее, 11 градусов со знаком плюс. В Тамари-Невельске, а также в Хомске 10 градусов выше нуля. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 3 градусов. В Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
4: Телефон 51 55 66.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
11: Друзья, это были лучшие треки молодых артистов, которые Топ-хит отобрал для нашего эфира. И еще один важный анонс. Совсем скоро, 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт Топ-хит Лайв, в котором примут участие российские звезды и новые артисты, за чьи песни вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Вести этот концерт буду я, Настя Негода, и буду рада встретиться с теми из вас, кто окажется 20 мая в Москве и придет на Топ-хит Хит Лайф. Ну а пока к нам присоединяется Ёлка со своим хитом «Проще». Это второй успешный релиз Лизы в этом году. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий хит – это звездный коллаб, в котором приняли участие Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Премьера этой песни состоялась совсем недавно в ходе сольного концерта «Артик и Асти» в московской лайв-арене. А в нашем хит-параде этот трек неделю назад представил Тимур Родригес. И теперь «Карма» вошла в горячую десятку нашего чарта.
0: Девятое.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна совсем свежая премьера. Не успела Зиверт буквально пару недель назад выпустить новый сингл, который называется «Газ», как он тут же взлетел в радио-интернет-чартах. Юля не часто балует поклонников новинками, выпуская только те треки, которые станут, по ее мнению, 100% хитами. Ставки очень высоки, Зиверт в этом году в очередной раз будет соревноваться с Мари Краймбрери за звание самой популярной артистки российского музыкального эфира. И новый трек должен помочь ей одержать победу в этой нелегкой борьбе. Встречайте «Газ», Зиверт.
0: Восьмое.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» – самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И к нам присоединяется Кирилл Ермаков, которого мы знаем как лирика. На концерте «Топ Хит Лайв» в начале марта Кирилл представил свой хит «Кассеты». Этот трек тут же встал в ротацию на 200 радиостанций и уже набрал более 160 тысяч эфиров. Но этого лирику показалось мало, и сегодня он представляет в нашей программе свой новый хит «Don't go mad». Не сходи с ума, слушаем и сходим с ума.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на шестом месте у нас сегодня Лера Беарвульф и ее «Феникс». Этот хит уже которую неделю возглавляет сводный российский интернет-чарт, но радиостанции его еще не оценили по достоинству. Но, друзья, миллионы слушателей российского музыкального интернета вряд ли могут ошибаться. Поэтому в очередной раз включаем «Феникс», «Беарвульф» в наш трек-лист.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, традиционно перед главной пятеркой хитов этой недели я обязательно представляю вам новые релизы звезд. Слушайте, лайкайте, добавляйте свои плейлисты. На лавочке Бьянка.

0: «Лотос» Юлианна Караулова.
1: В отпуск. Сердце в отпуск.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 14 градусов тепла. В Ногликах – до плюс 13, в Поронайске – 12 градусов со знаком «плюс». В Красногорске будет чуть прохладнее. Прохладнее здесь до плюс 8. В Макарове, а также в Охотском 9 градусов выше нуля. В Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15. В Корсакове 7 градусов со знаком плюс. В Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов выше нуля. В Южно-Курильске до 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Сегодня днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
9: И открывает список топ-хитов недели фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
10: Пятое

0: норма!
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Открою вам страшную тайну. Ваня наряду с рэперами Джаконом и Айсгергертом в 2026 году главный краш российского музыкального интернета. Сколько наград и каких получит Дмитриенко, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Но прямо сейчас «Ртуть» — совсем свежий релиз Вани Дмитриенко, который имеет все шансы повторить прошлогодний триумф «Шелка».
1: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, впереди у нас тройка лидеров нашего хит-парада. И тут небольшая сенсация. В «Топ Хит Чарт» ворвались Джакон, Киллиана и Любовь Успенская, которые в марте выпустили совместный трек «Плакала надежда». Этот хит по-прежнему в топах интернет-чарта и в нашем хит-параде занимает сегодня почетную третью строчку.
0: Третье.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро у нас сегодня уходит Моту, и его треку «Намек на нас». Тот самый хит, в котором есть важные сообщения, но вместо точки в конце многоточие. Радиостанции этот намек услышали, взяли трек в горячую ротацию, и сегодня у него более 200 тысяч эфиров и второе место топ-хит-чарта.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и обладательница золота нашего чарта Мари Краймлери. Марина решила не ждать, пока ее новый трек «Давай не ждать» наберет первый миллион эфиров. Она просто заняла и удерживает наивысшую позицию российского радиочарта уже 3 недели подряд. И я думаю, что Юлия Зиверт в этом месте сильно напряглась. Но считаю, что Мари Краймлери абсолютно объективна сегодня у нас на первом месте.
0: Лидер топ-хит.

0: друзья, время нашей программы подошло к концу. Мы с вами услышали лучшие хиты прошедшей недели и совершенно новые треки звезд и молодых артистов. Это был Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Не забудьте найти и подписаться на меня в социальных сетях и, конечно, на tophit.ru. Там все, звездные новости, хиты, чарты, молодые артисты и самая лучшая музыка. Еще раз от всей души поздравляю вас с замечательными праздниками, которые случились на прошедшей неделе. Желаю вам здоровья, мира и большой-большой любви. Услышимся в следующих выпусках нашего хит-парада и, конечно, на моих концертах. С вами была Настя Негода. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
2: На Сахалине и Курилах 10 утра.
3: Радио АСТВ. Первое. Областное.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья. Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Сегодня, 17 мая, овны. Ваш главный талант – красиво ничего не делать и выглядеть очень занятым человеком. Тельцы. Это воскресенье создано для вкусной еды, странных покупок и фразы «живем один раз». Близнецы. День подходит для спонтанных решений, особенно тех, о которых утром вы даже не подумали. Раки, вам захочется обнять весь мир, выключайте телефон и исчезайте с радаров. Львы, вы будете выглядеть так, будто у вас отпуск, даже если завтра просто понедельник. Девы, ваш внутренний взрослый попробует составить план на неделю, ну а воскресенье скажет «давай потом». Весы, вы случайно окажетесь в центре какой-то веселой истории, не противьтесь ей. Скорпионы, это воскресенье обещает быть слегка опасным. Возможно, вы внезапно захотите приключений вместо спокойного отдыха. Стрельцы, день создан для поездок, прогулок и людей, с которыми громко смеются. Козероги, мир не рухнет, если вы сегодня выберете отдых вместо героизма. Водолеи, ваше воскресенье пройдет под девизом «а почему бы и нет». Ну и рыбы, сегодня вы почувствуете интуитивно, где весело, вкусно и не надо никуда спешить. Главное, не растворитесь окончательно в пледах. Всем знакам зодиака мы желаем приятного дня. Спонсор гороскопа на радио АСТВ – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех ниже перечисленных городах осадков не обещают. В Ахе, а также в Чехове до плюс 8. В Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 18. В Смирных еще теплее, здесь до 19 градусов тепла. В Углегорске чуть прохладнее, 11 градусов со знаком плюс. В Тамари-Невельске, а также в Хомске 10 градусов выше нуля. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 3 градусов. В Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске погода также без осадков. Сегодня днем от 10 до 12 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас – легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 14 градусов тепла. В Ногликах – до плюс 13, в Поронайске – 12 градусов со знаком «плюс». В Красногорске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 8. В Макарове, а также в Охотском 9 градусов выше нуля. В Долинске температура воздуха прогреется до плюс 15, в Корсакове 7 градусов со знаком плюс. В Аниве, а также в Малокурильском 9 градусов выше нуля. В Южно-Курильске до 6 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода также без осадков, сегодня днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Эй, народ, бегом в «Стройлисткомплект». Здесь от кирпича и цемента до всяких штук, без которых никуда. Материалы на миллион, цены на тысячи. Холмское шоссе 3А. Звоните 27-77-20.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ближе, ближе, так близко, вдох.